0: Вася, это бой. Вася, это бой. Property code for RB 10A. You just add me on that incident.
1: Ten boy.